0: Если дороги в доме Бог, тебе стены, печь и углы, дедом прадедом.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Matt from Dinosaur Pileup, and you are listening to Pirate Rock.